0: Саша!
1: Мои Ли! Мои Григори! Унди плекасма! Или ту жака?
2: Бини, мама!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мама!
1: Шо трек латоба, бай!

Meisje, kanarie, kon zo'n vuur frikken. Ik buur dat daar, dan kost het niet meer. Kwaar wij meer als die portokallen. Stel een voek, kan ons het dwarren. Ktoto los vee, tjiki tjiki. Че съм на шек с плека. Ще да се реконоска мария, нема дика ти оре. Но ам номерат. Къс съм ди парка, къщигала лото. Да я спонямат си не меш комбо. И една щилка ще шамара. И една щилка ще шамара. Същи кану, я ну портпика. Това е вудри птати. И бирата, но коста ника.